на високою палічку зніс. А где ж это видовано, а где ж это чудовано? Палічка обломилася, яичко разбилася, а где ж это видовано, а где ж это чудовано?